0: imagem.
1: Kazakhstan.
2: O estado cantante casado.
3: Dimash.
4: Dimash com Leiberguer.
0: Dimash.
5: Dimash. Please welcome Dimash.
6: Я тебя прощала, жалко, и от тебя.